0: с изобретением электронного микроскопа.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
3: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы, да, не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить.
3: Да.
2: Лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
3: Переработанный, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка-калинка. Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходца в Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Воронеже можно увидеть почти настоящий корабль, построенный при участии Петра Великого? Почти. Потому что корабль-музей «Гота Предестинация» — это хоть и тезка первого линейного военного корабля в России, но все же не само историческое судно, а его точная копия. Оригинальный линкор строил на верфях в Воронеже один из первых русских корабельных мастеров Федосей Скляев по чертежам самого царя Петра. Современную копию создали в 2014-м на Павловском заводе. Специалисты использовали те же материалы, что и в 17 веке – столетний дуб и такую же сосну. Чертежей не сохранилось, поэтому для реконструкции использовали архивные записи и картину шведского офицера на службе Петра Питера Бергмана.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Образ одинокого волка, который сам все решил, сам всех победил и сам ушел в закат, круто смотрится только в голливудских боевиках. В реальной жизни, особенно у нас, в одиночку можно разве что диван на пятый этаж затащить, и то, скорее всего, спину сорвешь. Коллективизм – это не про то, чтобы ходить строем или затеряться в толпе, став серым и незаметным. Это про удивительную суперспособность нашего народа превращать кучу отдельных «я» в одно мощное и непобедимое «мы». У нас это в крови на уровне исторического инстинкта. Вспомните, как раньше на Руси хаты строили. Всем миром. Сегодня поможем тебе, завтра мне, а послезавтра ставим дом соседу. И никто не считал, кто сколько гвоздей забил, потому что понимали. Выжить и чего-то добиться можно только вместе. Это наше родное понятие соборности. Когда каждый остается яркой личностью, со своим характером и капризами, но в нужный момент все работают как один идеально отлаженный механизм. В обычной жизни мы сталкиваемся с коллективизмом на каждом шагу, даже если не называем его таким громким словом. Это когда в рабочем чате все скидываются на подарок коллеге, когда соседи объединяются, чтобы отстоять детскую площадку, или когда тысячи волонтеров по всей стране, не сговариваясь, начинают делать одно общее дело. Коллектив – это не тюрьма для твоей индивидуальности. Это скорее оркестр. Если каждый будет дудеть в свою дуду не в попад, получится шум и головная боль. Но когда есть общая партитура, каждый инструмент от мощного барабана до тонкой скрипки создает великую музыку, которую в одиночку никогда не сыграешь. Конечно, сейчас время индивидуалистов, и нам часто твердят: «Думай только о себе, ты никому ничего не должен». Но практика показывает обратное. Когда наступают реально сложные времена, все эти личные границы и зоны комфорта как-то сами собой отодвигаются на второй план. Мы просто берем и помогаем друг другу, потому что чувствуем ответственность за тех, кто рядом. Наш президент как-то сказал, что коллективизм – это наше конкурентное преимущество. И это чистая правда. Пока другие пытаются договориться, кто главный, мы просто встаем плечом к плечу и делаем. Быть частью чего-то большего, чем ты сам, это не слабость, это огромная сила. Ведь когда ты знаешь, что за твоей спиной стоят свои, ты и сам становишься в 10 раз смелее. В конце концов, в нашем огромном общем доме под названием «Россия» только вместе можно навести настоящий порядок и построить будущее, за которое не будет стыдно.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Башкортостан – уникальная земля, где есть буквально все. Высокие горы, бескрайние поля и леса, богатые недра и щедрые дары природы. Но главное богатство республики – гостеприимный и талантливый народ. Люди, которые искренне любят и ценят родную историю, культуру, традиции. А еще всеми силами стараются продвигать их в масштабах России и за ее пределами. Хороший пример – этно-шоу «Зайнетдин». Его сверхзадача – популяризация башкирских мотивов среди молодежи с помощью языка. Музыки. Команда «Этно-шоу» преподносит башкирские народные песни и эпические сказания в современной обработке, используя самые актуальные музыкальные направления. Башкирские национальные мотивы, искусно переплетенные с модными аранжировками, буквально никого не оставляют равнодушным. Одна из самых ярких композиций «Этно-шоу» создана на основе народной песни «Берлиген». «Зайнетдин», «Берлиген», язык исполнения «Башкирский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград, в их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что каменный уголь Челябинска открыл один человек – горный инженер Иван Редикорцев. Родом он был из Златоуста и в 1832 году обнаружил на берегу реки Миас возле деревни Ильиных небольшой пласт бурого угля. Талантливый геолог предположил, что со временем его начнут разрабатывать. Спустя 70 лет пророчество сбылось. В середине 20-го столетия память Редикорцева решили увековечить в Копейске, столице челябинских угольных копий. Занялся этим архитектор Михаил Семенов, патриот Урала, увлекавшийся краеведением. Он подошел к делу всерьез, даже обратился к дочери советского геолога Карпинского, чтобы собрать материалы о своем герое. В результате в 1963 году, в День шахтера, в городе появился необычный памятник из бетона, стилизованного под розовый гранит. Одетый в форму горного инженера, Редикорцев держит в руке кусок челябинского бурого угля. Гордимся памятью наших предков.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
4: Вячеслав, мы с тобой познакомились непосредственно на фестивале «Музыка гордых», да, в Нижнем Новгороде, но, как я понимаю, музыка-то в твоей жизни уже очень-очень давно, чуть ли не с самого детства. Вот расскажи о своем творческом пути.
5: Страшно себе даже представить, что, оказывается, я сегодня, пока ехал сюда, думал, вот с чего начать. И как у меня, собственно, это все началось. А началось это еще в далеких 70-х годах. Вот это прошлого века, надо сказать.
4: Это то есть еще вот где-то в ясельках? Где-то.
5: Почему? Я 71-го года, я не стесняюсь этого своего возраста и, в общем-то, рожден в СССР. И начал свою музыкальную карьеру, когда мне было лет, наверное, 7-8. Параллельно занимался спортом достаточно профессионально и занимался музыкой. И огромное спасибо хочу сказать своим родителям, что они в тот момент настояли. Тогда особого желания не было этим заниматься. Но спасибо маме и папе, что они настояли на этом. Купили мне, я даже помню эти моменты, как покупали этот пианино, Тверца она называлась, первый мой музыкальный инструмент, как отдавали меня в музыкальную школу. И преподаватели сказали, что у мальчика абсолютный слух, ему надо обязательно этим заниматься. Помню даже участие свое в фестивале фестивалях музыкальных, когда выигрывал там какие-то призы по классу фортепиано. И помню свою первую музыкальную группу, которая у меня, в общем-то, создалась в школе еще. В классе, наверное, я был в пятом. Когда у нас уже была музыкальная... У меня папа музыкант. То есть папа это... у меня играл на барабанах. И у нас дома стояла всегда помимо моего пианино, там, гитары и прочее, всегда стояла барабанная установка. Я, приходя со школы, включал, как сейчас помню, Антонова, и что-то там пытался барабанить, наигрывать, сочинять. И я тебе скажу, Костя, я где-то лет в 10 начал сочинять музыку, песни, то есть петь свои песни в группе на школьных мероприятиях. Это было очень интересно, очень забавно. И надо сказать, что ребята, которые у меня были в составе, один из них играл в группе «Настя», потом на бас-гитаре, а девочка пела в церковном хоре с потрясающим голосом. То есть все такие очень музыкальные.
4: Это интересно. Все в городе Ставрополь.
5: Это все, да, это все, я не сказал, это все происходило в городе Ставрополь, когда это мой любимый город, я его очень люблю, ценю, обожаю, живу там и никуда оттуда уезжать не собираюсь, мне он очень нравится.
4: И вот в школе как-то, в каморке за актовым залом, да, вот эти все...
5: Да, примерно там. Так все и было, у нас были ребята постарше, старшие товарищи, которые собирали действительно аншлаги, такие все потлатые, усатые и рокеры, одним словом, и мы, пацаны, шпана поменьше, но они нас поднатаскали, научили играть, правильно себя вести на сцене. Ну, в общем, все из поколения в поколение передавалось. А потом, ну, я еще занимался спортом, занимался очень активно, играл профессионально футбол я играл. И в сборной России в тот момент времени еще. И в команде «Динамо» Ставропольской меня под основной состав все время подводили, еще будучи в школе. И вот совмещать музыку и спорт было очень тяжело. И был такой случай, когда бабушка моя, царство небесное, она меня сильно любила и дала моим родителям деньги на то, чтобы они купили мне электрогитару. Я бредил, что вот в школе же была школьная электрогитара. Мне очень по тем временам, это сейчас, что такое электрогитару? Зайти там в любой музыкальный магазин. Это тогда была большая проблема. Люди сами делали эти электрогитары. И бабушка моя дала деньги моим родителям, а бабушка уже была, у нее была онкология, и мы понимали, что и мама, папа понимали, что это случится, к сожалению. Она была очень молодой, но вот так. Она говорит, купите Славику гитару. А родители потратили эти деньги на лекарства. А мне там что-то сказали в тот момент, ну, какую-то историю, что вот, ну, почему. Я знал, что бабушка дала, я ждал эту гитару, а уже был взрослым достаточно, там, класс 9, может быть, ну, уже взрослым человеком. И в тот момент вот гитары нет, а спорт меня все время перетягивал, переманивал, постоянные разъезды, выезды, ну, ты как никто знаешь, что такое, да, что такое футбол. И я постоянно на соревнованиях, я как-то забросил музыку, больше тебе скажу, я просто из 7 класса музыкальной школы ушел. Просто потому, что вот, ну, как-то и обида у меня была, я же хотел развиваться, тут электрогитара. Это потом я уже узнал, и мне до сих пор стыдно, что... Но, тем не менее, от музыки я, к счастью, никуда уйти не смог. И уже после армии... В армии я научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Просто хотелось, и была такая возможность. Там иностранные языки пытался учить. И уже возвратившись и придя домой на гражданку... Опять же, дело случая. Все это в Москве случилось, как это... Моменты такие яркие, я их помню. Я находился в Москве, еще старый детский мир был еще до реконструкции. И внизу на цокольном этаже был магазин «Кассио». И там продавали клавишные инструменты. И я зашел с другом туда. А какой-то парень, который продавал эти музыкальные инструменты, что-то там для потенциальных покупателей на нем там изображал. Так этот инструмент до сих пор стоит у меня в студии. Я до сих пор им пользуюсь. Он как MIDI-клавиатура у меня используется. То есть я подошел, да, вот просто шел мимо, и он так здорово играл. Я подумал, я же так умею. Тоже, я же умел это, почему я этого не делаю? Я пошел, говорю, упакуйте мне, пожалуйста, этот инструмент. Люди в растерянности, но он дорогой достаточно был по тем временам. Помню, как его везли самолетом, как это встречал. Вот эти моменты, они знака. Вот так вот развивалась моя творческая карьера.
4: Да, но мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, да. «Гордость». И я думаю, что говорить мы можем, конечно, очень долго, но...
5: Ты меня останавливаешь.
4: Да, но собрались мы... В первую очередь для того, чтобы в эксклюзивной версии, в живом звучании, непосредственно в исполнении автора послушать твои песни. С какой начнем?
5: Думаю, буду я. Это песня, которая, спасибо вам большое, она была исполнена на фестивале, и она ротируется на вашей радиостанции. Одна из моих любимых и, наверное, одна из моих лучших песен. Как-то вообще написал ее за 15 минут, и вот она пошла. Буду я.
4: Вячеслав Цуканов на радио «Гордость». «Буду я». Песня, которая была исполнена на фестивале «Музыка гордых».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
1: История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дерпте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значения и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколения россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть «иду гулять с МЧ». «Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ». Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в «Д». При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР. Но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
2: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика российского Поволжья. Родина уникальных культурных явлений. Мордовского трехголосья и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские. Мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках. Эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой какая» или «ай какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бачканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бачканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Права и свобода человека, как феномен, мне кажется, возникла в эпоху Возрождения и Просвещения. И, с одной стороны, это попытка как бы разделить человеческое и божественное. Потому что идея в том, что мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются ваши права и свободы. И это очень как бы такая зыбкая территория. Но если ты осознаешь, что человек создан по образу и подобию Божьему, то ты не можешь нарушать права и свободы других людей. Потому что и другие люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот это и есть как бы некий такой гармонический мир, в котором ты существуешь с другими людьми. И кроме того, права и свободы, ведь это обратная сторона обязанностей. Права и свободы не могут возникать в пустоте. Они диалектически связаны с нашими обязанностями. В общем, это та ценность, о которой еще нужно думать и философствовать.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки, мужичка, язык исполнения русский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин, пионер советского тракторостроения.

0: Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой карлик, тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью, мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Алексей Авакатов монастырь в Воронеже связан с событиями смутного времени, после которых возродилась российская государственность? В 1620 году к стенам Воронежа подошло большое польско-литовское войско. Горожане помнили прежние набеги, когда поляки перебили всех жителей и стояли насмерть. Врагов удалось отбросить. Воронежцы связали это с заступничеством святых угодников, особенно святителя Алексия, ведь сражение произошло в день его памяти. Поэтому они попросили у царя Михаила Романова разрешение основать монастырь в память о битве с поляками. Построили обитель возле лесистого склона, который назвали Акатом. Отсюда название монастыря – Алексеева Акатов. Сейчас он старейший в Воронеже. Несмотря на все сложности, удалось сохранить главный храм монастыря – Алексеево-Вознесенский, основанный еще в 17 столетии.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: это так. Я краснею просто так.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Династия дрессировщиков Дуровых – одна из самых знаменитых на весь мир. Ее основатели, братья Владимир и Анатолий, первыми в мире применили уникальный метод дрессировки животных, основанный на научных открытиях Ивана Павлова в области условных рефлексов и Владимира Бехтерева, чьи консультации помогали лучше разобраться дрессировщикам в психологии животных. Владимир работал с питомцами, а Анатолий больше веселил публику в образе клоуна. Он первым в мире выступал без сценического грима и использовал настоящее имя вместо псевдонима. В начале 20 века Владимир Дуров приобрел имение на улице Божедомка, которое стало местом для театрализованных постановок, а впоследствии превратилось в знаменитый на весь мир театр «Уголок Дурова». Династия артистов устраивала представления со слонами, морскими львами, страусами эму, обезьянами, бегемотом и даже тиграми. Благодаря артистам зрители впервые увидели уникальный номер «Мышиная железная дорога», моментально ставший культовым. Уголок дедушки Дурова существует и по сей день. За более чем 150 лет уникальные российские номера стали эталоном качества и мастерства, а разработанные братьями Дуровыми методики используются во многих странах мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейл – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское «сейл» из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем «распродажа». Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад «сейлами» или «сейлзами» называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. «Сейлов» из профессионального жаргона уверенно вытеснили «продажники». Склоняется «сейл» как русское существительное мужского рода «сейл» – «сейлы» – «купить на сейле». Надпись латиницей на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, Алексей!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Алексей Поддубный, Джанго, браво!
2: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.

0: мой.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Нехаенко, музыкант.
2: В моей жизни были моменты, когда поддержка стороны помогала выстоять. Иногда для человека достаточно просто внимания, простой вопрос: как у тебя дела? Доброе слово может изменить многое. Милосердие делает нас людьми. Часто простое слово может изменить настроение и дать силы идти дальше. Будьте добрее друг к другу. Относитесь с уважением и лаской к братьям нашим меньшим. Не забывайте, что мы в первую очередь люди.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя молю.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамное изображение с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: доброта.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Наталья Тебелева. «Я знаю».
3: Я знаю, будет город, будет сад. И лучшее, конечно, впереди. А пленка не смотается назад в прямом эфире, сколько ни крути. Давно так ясно не был виден путь. Чужим не одолеть, пройти своим. Теперь уже себя не обмануть. И да, мы за ценой не постоим. И да, что не характер, то кремень. И да, опять за совесть, не за страх. Вернись домой живым, и будет день, и радость со слезами на глазах.
4: Строчки стихотворения известного поэта Натальи Тебелевой – это перекличка со стихами и песнями, на которых мы росли, которые нас в немалой степени формировали. Потом наступил период, когда многие стали их забывать. Когда казалось даже, что они безвозвратно потеряли актуальность. В какой-то момент стали говорить, что место этих произведений не то что на полках, а в пыльном чулане истории. А теперь мы начинаем открывать их для себя, понимать и чувствовать заново. Потому что вдруг выяснилось, они прописаны в наших генах, в нашем культурном коде. Они в каком-то смысле и есть мы.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Свой путь я начинал в обычном провинциальном доме культуры. На тот момент я не имел никакого музыкального образования, какого-то большого опыта в работе как руководителя с музыкальными коллективами. Но я имел большое желание развиваться, часами работать над собой. Созидательный труд – это когда ты видишь смысл в том, что делаешь. Каждая репетиция, каждая песня – это шаг вперед. Так, по моему мнению, и строится путь.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Татьяна Тарасова – знаменитый российский тренер по фигурному катанию. Сами за себя говорят имена ее учеников. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Оксана Грищук и Сергей Платов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Жизнь будущего тренера всегда была связана со спортом. Отец Анатолий Владимирович Тарасов – отец русского хоккея. Поставил пятилетнюю дочку на коньки. Он мечтал о спортивной карьере для своих детей, и его младшая дочь подавала большие надежды. В 19 она блестяще выступила на универсиаде в Италии, но, совершая круг почета, получила травму, поставившую крест на спорте. Тогда Татьяна Анатольевна приступила к тренерской работе и вскоре набрала первую группу фигуристов. Ей советовали начинать, как все, с детей – но 20-летний тренер взялась работать с опытными спортсменами. Даже именитый отец был в шоке, однако девушка знала, что делает. Очень быстро ее подопечные Моисеева и Миненков стали серебряными призерами Олимпиады в Инсбруке. А потом был фантастический успех Ирины Родниной и Александра Зайцева. Именно Тарасова помогла им создать стиль, ставший их визитной карточкой. Впоследствии таким же артистизмом прославится еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Интересный факт. После травмы Татьяна Анатольевна подумывала о балетной карьере. Впоследствии природный артистизм сказался. Татьяна Анатольевна – организатор популярнейших театральных представлений на льду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Тополя, тополя.

0: травы изумруд, и весенней листвы изумруд, и весенней листвы изумруд.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
1: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шикарный микс северных народных песен, современной танцевальной электроники и эвенкийского языка. Это только один из множества хвалебных отзывов о творчестве пост-этногруппы «Айна» из Красноярска. Музыка «Айны» пришла из края традиционного проживания эвенков восточно-сибирской горной тайги. Используя древние инструменты, тексты и мелодии народных песен, «Айна» создает новаторскую авторскую музыку. Современная аранжировка подчеркивает красоту традиционного звучания, бережно сохраняя особенности сибирских мотивов. Название одного из самых популярных треков группы «Йохарьё» переводится как «Друг солнца» или «Круговорот жизни». Солистка Ксения Кручинина поет о девушке, которая пытается найти свое предназначение. В итоге она понимает, что смысл жизни не нужно искать где-то далеко. Он здесь, рядом, в повседневных делах, в единстве с природой, в добром отношении к людям, в каждом моменте. «Айна», «Йохарьё», язык исполнения эвенкийский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Благовещенский собор в Воронеже – один из самых высоких православных храмов во всем мире? Его высота почти 98 метров. Он занимает третью строчку в списке самых высоких православных храмов нашей страны после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Строительство собора в Воронеже заняло 11 лет. С 98 по 2009. Воздвигли его на месте снесенного после революции храма. Тогда было решено не воспроизводить архитектурный облик старой церкви, а воздвигнуть новую в русско-византийском стиле, рассчитанную на 6 тысяч прихожан. Архитектором стал Владимир Шевелев, выпускник Воронежского инженерно-строительного и автор множества зданий в городе.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Дворец культуры химиков имеет брата-близнеца в Нижнем Тагиле? Это Дворец культуры местного металлургического комбината. Оба – детище знаменитого советского архитектора Емельянова. Два памятника сталинского неоклассицизма были бы еще более похожи, если бы не хрущевская борьба с излишествами. Нижнетагильский завершили чуть раньше, его декор богаче. А Дворец культуры в Дзержинске закончили в 58-м, поэтому отделку пришлось сделать лаконичнее. Но ДК химиков все равно очень красив и богат. 10 колонн ионического ордера поддерживают красивый портик. Естественное освещение лекционного зала обеспечивает ротонда с арками. Внутри – флорентийские мозаики и росписи темперными красками. ДК химиков – символ Дзержинска и до сих пор работает на благо местной культуры.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, каждая своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел и сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщение, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гуманизм — это простая мысль. Человек всегда важнее идеи. В мире, где нас постоянно оценивают по эффективности или взглядам, я выбираю видеть в каждом прежде всего личность. Это значит, что никакая цель не стоит того, чтобы ломать кого-то через колено. Для меня гуманизм — это бережность. Это когда ты ставишь живое общение выше желания доказать свою правоту. Это когда ты даешь человеку право на ошибку и не добиваешь его, а стараешься понять. По сути, это мой внутренний фильтр. В любой ситуации оставаться человеком и относиться к другим так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. И это не слабость, это осознанная доброта и уважение чужой жизни.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: радость. Слушаем своих.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и стерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает, рана не настоящая.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что ты своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, тут даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – «купор». Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Радио «Гордость».
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Собор Николая Чудотворца – один из самых интересных в окрестностях Наро-Фоминска. Первая церковь на этом месте была деревянная. И есть легенда, что в ней ночевал бежавший из Москвы Наполеон. Правда это или нет, неизвестно. Но старую церковь французы сожгли вместе с селом. К 40-летию победы в войне 12-го года местные жители собрали деньги и заказали новый храм, уцелевший до наших дней. Строил его Петр Петрович Буренин. Он родился в семье крепостного и одним из первых задумался о создании нового национального стиля в архитектуре. Никольский собор – одно из воплощений его идей. Массивная луковичная глава и барабан-колокольня напоминают о храмах Древней Руси. Интерьер Никольского собора изображен на картине Верещагина «Дурные вести из Франции». Разумеется, это ошибка. Ту церковь, где Наполеон мог получить вести, он сам и сжег при бегстве, а на картине – храм, воздвигнутый на полвека позже.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
2: На другой стороне земли теплынь,

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет! С вами певица Варвара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца Мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: скорой встречи.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, удаля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Боса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радио «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в подмосковных Мытищах есть свой историко-художественный музей. Археологические находки, связанные с селом Тайнинским. Когда-то в нем любил жить сам Иван Грозный. История строительства первого в Москве водопровода, который императрица Екатерина II велела проложить от окрестностей Мытищ. Уникальные народные промыслы, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра – все, чем богаты и знамениты Мытищи, есть в залах музея. Его создатели не обошли и советский период. В музее можно познакомиться с историей вагоноремонтного завода. А начиналось все скромно – в 1962 году с одной мемориальной комнаты на первом этаже жилого дома. Музей начал разрастаться в конце 80-х стараниями местных энтузиастов.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних Оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диск на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быте, нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Дедушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: радиостанции «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач, центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.
2: Кончен

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медиков, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом 2-й степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет главные детские песни. Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте уже приняло участие более 3000 юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Радиостанция «Гордость».

вовек. Это жить не сдаваясь.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит,

0: не плачь.
1: Ну здорово, что ли, Вась.
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Дзержинский театр драмы – такой же символ города, как ДК «Химиков». Он построен в конце 80-х в стиле модерн. Большая площадь остекления, бетон, кованые металлические конструкции. Величественное и современное здание создавалось в Центральном институте экспериментального проектирования при участии городского архитектора Сергея Чернюка. Внутри театр оборудовали по последнему слову техники. Зал на 800 зрителей, вращающаяся сцена, две мраморные лестницы, ведущие из вестибюля. А еще в фундамент театра заложили капсулу с посланием потомкам. Надеемся, однажды они его получат.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: удалось!
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил». А также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену. И мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносит гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.

0: тебе скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения. Но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле. Но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Иммануил Кант несколько лет был нашим соотечественником? Дело в том, что современный Калининград, а тогда еще Кёнигсберг, в 18 столетии несколько лет был российским городом. Было это при императрице Елизавете Петровне, после победы русского оружия в Семилетней войне. Сейчас одно из знаковых мест в Калининграде – торжественно украшенная могила философа возле Кафедрального собора. Дважды в год, в дни смерти и рождения Канта, мемориал открывают. Тогда можно увидеть кинотаф над его могилой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мне кажется, созидательный труд – это как любимая профессия. То есть все едут на работу, а ты мчишься заниматься любимым делом. И в этом колоссальная разница. Конечно, это большое счастье, когда в жизни все сложилось именно так. Созидание – это же творческий процесс. Исследуешь ты что-то, придумываешь, создаешь новое, строишь, улучшаешь, воспитываешь или передаешь знания и опыт. В любой профессии подход развития во благо делает тебя счастливым, делает тебя нужным. Главное – найти свое дело, свое любимое дело, в котором можно раскрыть свой талант. Тогда начнется творческий процесс. Это увлечение, это поиск, это азарт. И вот ты уже что-то создаешь, и вроде труд уже не такой трудный, вроде это уже и не труд, а сплошной творческий, увлекательный процесс.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Если есть в России рай, это Краснодарский край, гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс – редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное красно-кирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
5: Не думая о секунде.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио
1: «Гордость». Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя жить.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что не менее 3/4 всего янтаря мира сосредоточено в нашей Калининградской области? Именно здесь находится единственный в мире комбинат с полным циклом добычи и переработки этого минерала. А областной музей янтаря с 22 тысячами экспонатов абсолютно уникален. Нигде больше нет, к примеру, цельного куска весом 4 килограмма. За каждым отдельным кусочком янтаря стоит целая история, которую порой можно узнать с помощью современных научных методов. Так, ученые могут исследовать застывшие навеки в камне останки муравья, которого 40 миллионов лет назад съел древнейший паук. Нигде больше в мире нет этих насекомых и даже их родственников. Но калининградский янтарь хранит для нас тайны истории.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем свои.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Радиостанция «Гордость».
8: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».
9: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5 500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Я Рыбин Виктор.
2: И я Наталья Сенчукова.
1: Слушайте радиостанцию «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавта. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 2014-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд.
1: Созидательный труд – это любой труд, который приносит пользу и создает что-то новое. Когда приезжаешь в разные города, понимаешь, сколько людей ежедневно работают, чтобы все вокруг работало и функционировало. Кто-то строит дороги, кто-то работает в больницах, кто-то учит детей и так далее. Каждый делает свою часть работы. Когда человек старается делать свое дело хорошо, он уже участвует в созидании.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Yes.
3: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Парк культуры «Юность» – одно из самых популярных мест в Калининграде. Но не все знают, что именно здесь традиционно проводят памятные мероприятия воины-интернационалисты и бойцы спецподразделений. Традиция эта сравнительно молодая. Началось все еще в 98-м, когда в парке установили мемориал «Скорбящие родители», посвященный вооруженным конфликтам, в которых погибли советские и российские воины. А в 2004-м в парке установили памятный знак бойцам подразделений спецназначения Калининградской области, павших при исполнении служебного долга. Гордимся своими.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: пустой мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
1: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп. Но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: Реклама.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей.

0: рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радио «Гордость».

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945 за 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в старые времена в Калининграде не было нумерации домов? Вместо них были разные барельефы над дверьми, которые указывали на фамилию и род занятий владельца. Сейчас их можно увидеть в районе Розенау. Это старый южный пригород, сохранившийся с довоенных времен. Среди барельефов есть самые разные – всадники, младенцы-гарнисты, скачущие собаки и даже обезьяна, оседлавшая медведя. А еще в Розенау сохранилась старая немецкая кирха. Во время войны наши летчики ее не бомбили. Сейчас это православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Яков Лов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Наро-Фоминском находится древнейшая каменная церковь Подмосковья? Это храм во имя Николая Чудотворца в селе Каменском. Он был построен в 14 столетии. Самое удивительное, что возвели его сразу же из белого камня, тогда как большинство сельских церквей того периода – деревянные. По своей архитектуре этот бесстолбный белый храм напоминает скорее греческие церкви, чем традиционно российские. Как именно эта необычная церковь появилась под Наро-Фоминском – загадка истории.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «blackout» в переводе с английского буквально значит «затмение». И чаще всего употребляется в значении прекращения подачи электроэнергии. Часто слово можно услышать в контексте массовых отключений света в жилых кварталах. Пришло оно из американских СМИ и тесно связано с реалиями североамериканской энергосистемы. Крупной, но плохо защищенной. Одно из самых значительных в мировой истории массовых отключений электричества – это авария Ниагарского энергоузла в 1965 году. Тогда без света и тепла осталось около 25 миллионов человек. Еще одно значение слова «blackout» – тип штор, не пропускающих солнечный свет и обеспечивающих полную темноту.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Выше, но кому-то пришлось и подвинуться. В том числе лидеру группы Любе. Но обо всем по порядку. Ближайший час будем разбирать, что к чему. И сразу приветствуем новичков нашей десятки. Дуэт певицы Зары и Чапаева «Быть счастливым» — это как раз то, чего все хотят. И артисты советуют, как этого достичь. Нужно просто уметь замедляться в бешеном ритме жизни и замечать красоту вокруг. Так что давайте находить радость в этом моменте, слушая хорошую музыку.
1: Десятое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это радио «Гордость». В эфире Евгений Дубов и горячие хиты недели. Пока еще не остыли. Движемся дальше. На 9-й строчке сегодня проект «Родные». Их сингл «Река Волга» потерял 2 позиции. Но сама песня остается энергичной. Это прекрасный пример того, что будет, если соединить живой вокал, современный бит и этнические мотивы. Ведь каждый раз, когда трек звучит в эфире, создается полное ощущение, будто совершаешь путешествие. От самого истока до устья главной водной артерии страны. И все это под музыку.
0: 9-е место.
2: Ты не

0: Хит-парад великой страны продолжается. Впереди 8 место. А пока уделим внимание желающим попасть в список лучших. Встречайте очередного кандидата в десятку. Главный хит-мейкер нулевых Ираклий Перцкалава объединился с топовым электронщиком диджей Димиксер и фолк-группой «Севера». Их совместный сингл «Матушка Россия» — это музыкальное посвящение красоте страны, истории нашей и людям, конечно. И творчество объединяет всех. Кстати, трек вышел при поддержке проекта «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. Оценивайте эту новинку на сайте «Радио Гордость РФ».
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны Ираклий, диджей Демиксер и группы Севера. Голосуйте за них на сайте радио «Гордость». Но не забывайте и о тех, кто уже в списке сильнейших. Им тоже очень нужна ваша поддержка. На 8-м месте сегодня расположился проект «Мы из России» с одним из самых ярких фолк-хитов этого года «Русский дух». За неделю песня потеряла одну позицию, хотя на живых концертах коллектива зал подпевает этому треку хором. Это неудивительно, ведь в тексте заложены фундаментальные вещи: уважение к предкам, любовь к родине и железная вера в свой народ. Слушаем.
1: 8-е место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Мы продолжаем обратный отчет лучших треков недели в чарте «Радио Гордость». С вами Евгений Дубов. Скоро 7-е место. Но прежде поздравляю всех, кто дерзает, созидает и строит будущее нашей великой страны с Днем молодежи. И неважно, какие цифры у вас в паспорте, главное быть активным в душе. И следующий трек идеально отражает это настроение. «Шаман. Молодость» — песня, с которой у многих началось знакомство с творчеством этого артиста. Сам Ярослав отмечал, что она о верности своей мечте, о внутренней силе, которую нельзя отдавать. С праздником, великая страна!
0: Песня в тему.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов с вами. Музыкальное путешествие на радио «Гордость» продолжается. Надеюсь, вы удобно устроились. У нас уже 7-е место. Его занимает Владимир Пресняков. Песня «Невероятно». Но факт, прибавила 2 строчки за неделю. Рада за артиста. И, надеюсь, его семья тоже. Ведь младший сын Артемий недавно запретил ему петь дома. Мальчику, видите ли, не нравятся домашние концерты. Ну, оно и понятно. Кому хочется, чтобы родители брали работу на дом? С другой стороны, представьте, если бы за вашим обеденным столом пел легендарный Пресняков. Сейчас устроим. Встречайте.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Продолжаем движение к вершине. Кто оказался лучшим на этой неделе? Пока тайна. Дождитесь этого момента. Ну а пока тех, кто уже покорил множество чартов. 22 июня день рождения отмечал Владимир Шахрин, бессменный лидер и один из основателей группы «Чайф». Поздравляем от всей души. Кстати, мы могли и не узнать такого артиста, если бы после строительного техникума он продолжил работать по специальности. Но судьба свела его с Владимиром Бегуновым во время службы в армии и открыла миру его талант сочинителя, исполнителя, крутого музыканта. И этот список можно продолжать бесконечно. Вообще, Шахрин чуть ли не единственный рок-артист, который принципиально не переехал в Москву, а остался жить на малой родине в Екатеринбурге. Сегодня в честь дня рождения артиста слушаем классику группы «Чайф» «Пусть все будет так, как ты захочешь».
1: Народное достояние.

0: Это хит-парад великой страны, полпути позади, а значит, мы все ближе к вершине. На 6-м месте у нас сегодня Лука с синглом «Дождись». Минус одна строчка за неделю. И все-таки хороший псевдоним себе выбрал артист Никита Лукашов. Наверняка Лука, конечно, это его прозвище из детства, но если взглянуть глубже, то само имя древнее и обладает мощной энергетикой. Переводится оно как «свет», и астрологи говорят, что люди с таким именем обладают твердыми принципами и обостренным чувством справедливости. Судя по честному творчеству Никиты, все сходится. Давайте слушать нашего героя.
1: Шестое место.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых-2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте «Радио Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на «Радио Гордость».
5: В эфире Евгений Дубов и лучшие песни недели «Радио Гордость». Прежде чем узнать, кто вошел в первую пятерку, давайте познакомимся с еще одним амбициозным кандидатом в хит-парад. Уникальный творческий союз, в который вошли дуэт «Веснушка», хип-хоп-исполнитель Тёма Куба, а также всероссийский сводный хор первых – представили трек «Самое счастливое время сейчас». Песня вышла при поддержке проекта «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив и мгновенно стала одним из главных молодежных гимнов этого лета. Как отмечают авторы, трек задумывался как манифест дружбе, верности мечте и ценности момента.
2: Мы хотим рассказать историю нашей песни «Самое счастливое время». Она появилась очень неожиданно. Мы сидели на студии и просто разговаривали о жизни, о том, как часто она дает нам шансы быть счастливыми и как важно замечать и ценить такие моменты, даже самые маленькие.
6: Потом Веснушка начала показывать мне свои демки, и одна из них сразу меня зацепила. Было ощущение, что мы уже точно знаем, о чем хотим сказать этой песней.
2: Все сложилось очень легко, без каких-либо сомнений и правок.
6: Я буквально сразу написал свой куплет, наверное, потому что эта история близка к каждому из нас. Иногда самое счастливое время – это не какое-то далекое потом, а то, что происходит с нами прямо сейчас.
5: Давайте скорее слушайте, если песня понравится. В процессе заходите на сайт Радио Гордости РФ и голосуйте активнее, чтобы увидеть ребят в десятке на следующей неделе.
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад великой страны. Только что слушали кандидата в нашу десятку. Веснушка, Тёма Куба. Самое счастливое время сейчас. Голосуйте на радио Гордость РФ, если песня вам понравилась. Ну а мы продолжаем следить за перемещением участников чарта. На пятую строчку стремительно врывается Мия Бойко с треком «Казак». Трек прибавил сразу 3 позиции, имея сейчас без преувеличения одна из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Певица официально подтвердила, что ее сердце больше не свободно. Она состоит в серьезных отношениях. Более того, артистка вовсю интригует поклонников в соцсетях кадрами в роскошных свадебных нарядах, намекая на скорое торжество. И судя по голосованию в нашем чарте, с личным счастьем пришло и творческое вдохновение. Поздравляем!
1: Пятое место.

0: Это лучшие песни страны. Хит-парад «Радио Гордость» продолжается. Впереди четвертое место. А прямо сейчас наш путь лежит к суровым и живописным берегам Северного Ледовитого океана. В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции коренных народов Севера уникально сочетаются с актуальной электронной аранжировкой. Тексты для нее пишет мама, одна из немногих оставшихся носителей эвенского языка, ну а музыку артистка создает вместе со своим другом Алексеем Панфиловым. В композиции «Бугу», что в переводе означает «родина», а местами даже и целая вселенная, аутентично звучат бубен и варган. Давайте вдохновляться.
1: «Едем по стране».

0: Продолжаем движение к вершине хит-парада радио «Гордость». Евгений Дубов здесь, и шаг за шагом продвигаемся вместе вперед. Уже добрались до четвертой строчки. Сегодня здесь артист, чье творчество буквально пропитано солнцем, силой духа и традициями юга России. Это Миха Бунин. Его песня «Родина моя» осталась на том же месте, что и неделю назад. Но позиции крепкие, ведь ваша поддержка этого гимна бескрайним просторам нашей страны не ослабевает. Продолжайте в том же духе.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Скоро узнаем, кто стал лучшим в хит-параде великой страны на этой неделе. А пока вспомним одного из прошлых лидеров десятки. Год назад чарт возглавляла Елена Максимова с песней «Ты вернись домой». Эта пронзительная баллада о солдате быстро завоевала любовь слушателей и продержалась рекордные 23 недели в чарте. Кроме того, трек занял второе место среди самых популярных песен радио «Гордость» за 2025 год. Ну и сама исполнительница отмечала, что эта работа – дань уважения силе духа наших людей и искренняя молитва о том, чтобы каждый защитник поскорее обнял своих близких.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: В эфире Евгений Дубов и хит-парад великой страны. Большая часть пути уже пройдена, и мне остается объявить главных героев этой недели. Все, кто добрался до пьедестала, приложили немало усилий. Зато какой отсюда открывается вид, эх, закачаешься.
0: Тройка лидеров.
1: На третьей строчке сегодня проект «Стрелкин». Его песня «Помолчим» потеряла одну позицию. Это глубокое, честное размышление о моментах, когда слова становятся лишними. Песня напоминание о том, как важно уметь остановиться, оглянуться назад и вообще поблагодарить мысленно тех, кто сохранил для нас эту землю. Давайте слушать лидера прошлых недель, за которого вы активно голосуете на нашем сайте.
0: Третье место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования на радио «Гордость РФ». И на втором месте хит-парад великой страны — группа «Любэ» с пронзительной работой «Жди меня». Минус одна строчка за неделю. Но, мне кажется, этот легендарный коллектив, который обожают миллионы россиян, еще вернется на вершину. Тем более, что их песня наполнена верой и железной уверенностью в том, что любовь всегда побеждает.
1: Второе место.
2: Человек — это значит бороться.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни.

0: Это хит-парад великой страны. Время узнать лучшего артиста этой недели. На первое место, отыграв сразу две строчки, триумфально возвращается группа «Зверобой». Их долгие дороги снова забирают золото нашего чарта. Песня о непростом пути, который выбирают сильные духом люди, и о неизбежной победе света набрал больше всего ваших голосов. Поздравляем музыкантов с этой победой и начинаем новый отчет для того, чтобы было о чем рассказать вам через неделю. С вами был Евгений Дубов. До встречи.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: В эфире «Позывные великой страны» и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из самых известных песиков России, белый бим «Черное ухо», увековечен в Воронеже? Место для скульптуры выбрали не случайно. Возможно, и прототип героя повести и фильма жил в этом городе. По легенде, это была помесь эрделя и водолаза. Его владелец, профессор госуниверситета, ушел на фронт и погиб, а верный пес долгое время бегал у здания университета и ждал, когда же хозяин вернется. Потом воронежский писатель Гавриил Троепольский написал другую, еще более трогательную историю о собаке с таким именем. Идея увековечить Бима в Воронеже возникла еще в 80-е годы. Писатель консультировал скульпторов, но памятника не увидел. Бронзовый Бим появился через 3 года после его смерти, в 98-м, и стал одним из символов Воронежа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: здравствуй, это я.
1: История одной песни «Белый шиповник». «Белый шиповник» – одна из самых красивых и романтичных композиций в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В центре сюжета – любовный треугольник, трагическая история о любви, измене и смерти. История создания «Юноны и Авось» – цепь счастливых совпадений. Однажды Андрею Вознесенскому попала в руки поэма Бретта Гарта «Концепсион де Аргуэлла» о любви путешественника графа Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. В итоге он написал поэму «Авось», которую напечатали в 1970 году в журнале «Дружба народов». Автор показал ее композитору Рыбникову, и так родилась идея создать рок-оперу. Шансов попасть на сцену у спектакля было немного. И тогда Рыбников решился на отчаянный шаг. Он представил произведение в церкви Покрова в Филях на творческой встрече с реставраторами. Потом спектакль показали комиссии. Его приняли с первого раза. Рыбников до сих пор считает это чудом. Мол, сработал патриотизм. Они почувствовали свое. И молитвы были свои, и романсы были свои. Это покорило сердца чиновников того времени, говорил он. Премьера спектакля состоялась в Ленкоме в 1981 году. Успех был феноменальным. Кстати, «Белый шиповник» всегда считался цветком любовной поэзии трубадуров. Сегодня романс исполняют многие современные артисты. Предлагаем послушать его в исполнении Полины Гагариной.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Елена Кипер. Слушайте «Не надо слов» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил 1 БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия-старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе – бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, что Воронежский театр кукол «Шут» возводился в тайне? Дело в том, что в начале 80-х в Советском Союзе ввели временный запрет на возведение новых объектов культуры. Однако местные власти и производство решили все равно начать стройку на собственные деньги. По легенде, когда к ним приехал ревизор из Москвы, воронежцы завалили стройку плитами. Здание театра многослойно. Оно частично поглотило Дом культуры профсоюзов. Если обойти театр кукол по периметру, можно увидеть фасад в стиле сталинского ампира с колоннами, над которым надстроен дополнительный этаж. Внутреннее убранство театра делалось по индивидуальному проекту, без типовых решений, обычных для того времени. Порой приходилось проявлять смекалку. Так хрустальные люстры заменили на стеклянные. Сделал их завод, изготавливавший кинескопы. Так что от хрусталя на вид не отличишь.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Я с ней по жизни пройду, беду от себя отведу.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
6: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
5: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерка».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают о расположенном в Дзержинске Нижегородской области музее «Растяпинская забава». Он посвящен уникальной современной керамической миниатюре, созданной в 80-е годы прошлого века местным скульптором Владимиром Корневым и его единомышленниками. Небольшие статуэтки по 10-9 сантиметров изображают придуманных жителей села Растяпино, хитрых мужичков, веселых хозяюшек, удалых парней. Есть еще фигурки исторических деятелей Петра I, Сталина, Николая II. Стиль неформальный, слегка карикатурный. Сейчас в коллекции музея больше 500 экспонатов.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались, вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Покажи вы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Покажи вы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель «Ми-1», которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Школьники Тихон Евшанов и Дмитрий Алтухов живут в Геленджике, занимаются парусным спортом. В июле 2022 года в Геленджикской бухте они отрабатывали технику управления на шверботе «Оптимист». Это самая маленькая двухметровая учебная яхта для детей и подростков. Во время тренировки юные яхтсмены услышали крики о помощи и увидели, как под воду уходит катамаран. На борту были трое – семья с ребенком. Ребята не растерялись. Сигналом свистка они подали сигнал на берег и направили швербот к терпящим бедствие. Когда подошли к катамарану, люди уже были в воде. Тихон и Дима подняли на швербот 4-летнюю девочку. Родители ухватились за борт. Спасатели яхт-клуба вскоре подошли на катере и приняли на борт пострадавших. Семья из 3 человек, туристы из Алтайского края, была спасена. На момент происшествия Тихону было 14, а Диме 12 лет. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» наградила геленджикских школьников медалью «Юный герой». Имена Тихона Евшанова и Дмитрия Алтухова внесли в почетную книгу «Горячее сердце» с вручением одноименных нагрудных знаков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» – год, «макт» – рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. Полтора месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из самых больших современных храмов в Нижегородской области находится в Дзержинске? Сам город строили в советское время, поэтому изначально церквей в нем не было. Храм во имя Воскресения Христова стал самым первым. Сбор средств начали еще в 92-м году, а стройку – в 96-м. Все деньги давали только будущие прихожане, поэтому храм рос медленно, как в древности. Основные работы завершили лишь в 2018-м. Высота его вместе с крестами составляет 65 метров. Рассчитан собор более чем на 5000 прихожан. Гордость храма – его православная библиотека, самая большая в Нижегородской области.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летцы Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летцы Собезама». Язык исполнения – чеченский.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Быть или нет, как?

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская. «О войне не пишу».
2: Я давно не пишу о войне. О войне не пишу. И не знаю сама, это старость уже или зрелость. Только снится к утру, незнакомую землю пашу. Я любила ее, а она подо мной загорелась, задрожала, зашлась в ожидании большей беды, как по шву порвала старый мир от крыльца до сарая. Не хватает воды той земле, не хватает воды. Пожелтела, поблекла, сама не своя, не сырая. Что за тени бегут, задыхаясь вдоль мертвой реки? Вряд ли помнят уже, кто когда затянул пояса им. Эти гордые люди, живущие здесь вопреки старой песне о том, что свои мы, своих не бросаем. Постаревшие дети, взрослевшие из-под полы, в детство впавшие матери, сжавшие мир как заточку. Из любого зерна прорастает здесь только полынь, под засушливый шепот за сына, за мужа, за дочку. Из любого угла мягко стелется ласковый дым, словно даже огонь растворяться бесследно подучен. Я завидую тем, кто уходит от нас молодым, не увидев, как мир выгибается в смертной подучей.
1: Поэт Лада Пузыревская написала это стихотворение в начальный период СВО, после продолжительной тишины в стихах, связанной с переосмыслением происходящего на Донбассе.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Катится.

0: непреклонная под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

Боль моя, ты и спасенье, колыбель, жизнь и судьба.

0: Красишка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявления и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда ты незаслуженно ушедшая на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
2: Радио «Гордость».

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Позвони мне. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника. Этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперет. Самые известные «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Радио «Гордость».

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: жить. Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Кемеровский ботанический сад – один из самых молодых в нашей стране. Начался он в конце 80-х со скромной лаборатории экологии растений Института угля Сибирского отделения Российской академии наук. Работало в ней только 3 человека. В наше время ботанический сад занимается рекультивацией земель Кузбасса, подбирает растения для посадок на этой непростой территории. В его структуре 4 отдельные лаборатории. Его коллекция насчитывает больше 1000 видов растений со всех концов земли. Его площадь – 180 гектаров зелени, радующих жителей окрестных многоэтажек. Сад ив, где высажено 120 разновидностей этого дерева. 160 видов лекарственных растений аптекарского огорода. Все это богатство постоянно пополняется сотрудниками. Гордимся нашими учеными.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» в 2022. До 2030 в строй войдут еще четыре – Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Уже стемнело».
2: Уже стемнело, стелится по городу распаренный обманчивый покой. В твою такую ласковую бороду губами погружаюсь и щекой. Ветра понад листвой заверховодили. Ты говоришь мне, что пора пришла, чтоб защитить не только нашу родину, что началась война добра и зла. По небу тучи, как шальные, мечутся, вот-вот прольются, верного верней. Ты говоришь, теперь у человечества надежда на тебя да на парней. Луна мигает сломанным светильником, встает заря, и вся святая Русь. Не бойся, говоришь, вернусь, как миленький. Да, миленький, я верю. Не боюсь.
3: Часто исполняю это стихотворение на концертах, рассказывает поэт Наталья Тебелева. Но запомнилось выступление в расположении артиллерийского расчета 1-й Славянской бригады. Парни воюют с 14 года. Провожая нас, старшина смущенно извинился за то, что бойцы просто слушали нас, не аплодировали. Ему казалось, мы ждали бурных аплодисментов. «Понимаете, — сказал он, — они просто забыли, как это бывает. Вы первые, кто приехал к нам за 10 лет. Словно ножом по сердцу полоснул. Стыдно стало за всех нас».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время,

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславно.

и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время —

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «левел» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «левел» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела — это оно, высшая степень мастерства, предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, в вопросе о коллективизме русского человека очень много мифов. С одной стороны, да, там крестьянская община, в которой жила большая часть населения Российской империи, а потом и советская действительность, да, это как бы примеры такого коллективизма. Но если так задуматься, то на самом деле русский человек, он очень индивидуалистичен и даже анархист внутри. Случайно анархизм, как вообще идея, появилась именно в России. И никогда русский человек не позволит лезть со своими правами в свою избу. Вот это очень русское, как бы, понимание индивидуализма. С другой стороны, вот обратной стороной этого является, как бы, наша история. Мы не могли бы выжить в нашем продуваемом всеми ветрами пространстве без объединения в коллектив. И вот это, я бы даже тут поменял бы термин коллективизм на соборность, когда тебе нужно собраться, да, вот всем народам для того, чтобы там одолеть врага. Даже для того, чтобы просто пережить зиму. Собрать урожай, да, посеять, собрать урожай, пережить зиму. Вот это внутреннее понимание того, что ты можешь выжить только в коллективе, оно является такой осознанной необходимостью. Не потому, что законы этого требуют, или там государство навязывает тебе это. Да нет, это идет из русской культуры. Поэтому и соборность у нас, она соборность личности, соборность разных людей, свободных людей, которые объединяются, потому что есть внутреннее осознание, понимание необходимости этого.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Илья из группы «Ильта», и вы слушаете «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Концертный зал на Радио «Гордость».
2: Привет, Радио «Гордость», это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио «Гордость», здесь все свои.
3: Не верь

с самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что первые жостовские лаковые изделия делали из папье-маше? Было это около 200 лет назад, в 20-е годы позапрошлого века. Стиль придумали братья Вишняковы. Именно они решили отказаться от шкатулок и придумали собственную фишку – подносы из металла с росписью, похожие на палех, сначала кованые, а потом и штампованные. Стилистика сформировалась рано и была неизменна. Цветочная роспись на черном, реже – красном фоне. С историей промысла можно познакомиться в музее при фабрике в Жостово городского округа Мытищи. Только здесь хранятся уникальные ранние образцы этого народного промысла. А еще в музее можно узнать, как в войну в Жостово делали буржуйки для фронта.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно, отчего многие произносят неправильно. Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечное «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» – исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий стишок, который помогает запомнить правильное ударение, очень даже можно. Такой, например, «пусть не будет вам завидно, и потом не будет стыдно».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами Зара. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня крепкая семья – это надежный тыл и источник силы. Близкие люди, которые поддерживают в любой ситуации, уважают друг друга, делят радости и трудности, передают из поколения в поколение традиции и ценности, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Основа стабильности и благополучия не только отдельной семьи, но и всего общества.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
3: Привет, Нижний!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. По дороге домой.
2: По дороге домой небо дымом затянуто. Пахнут гарью леса, и давно не поют соловьи. Бесконечная степь простирается свитками памяти. Не остаться в живых, если жизнь прожигать в забытьи. По дороге домой мы теряем товарищей. Самых верных друзей вырывает слепая война. Не прощаясь, идут в утро дымкой стремительно тающей. На граните слезой, в сердце Родины их имена. По дороге домой на посул не позаримся. Все круги позади, ускоряем решительный шаг. Здравствуй, мать! Мы прошли и забвенье, и пепел пожарища. Мы вернулись домой защитить тебя от передряг.
3: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

История одной песни. Композиция группы «Черный кофе» «Пылает за окном звезда» – пример удачной встречи классической поэзии с современной музыкой. А еще с ней связана настоящая детективная история. Много лет стихотворение приписывали Осипу Мандельштаму, и не зря под его именем его и напечатали в журнале «Красная Нива». Однако надежды Мандельштам авторство мужа опровергла. В действительности стихотворение написал Сергей Клычков, друг Есенина, крестьянский поэт из Талдома. Путаница случилась из-за того, что дружившие Мандельштам и Клычков вместе принесли свои стихи в редакцию журнала. Ошибку они обнаружили сразу, но промолчали, пожалели виновных, которым грозило увольнение. Стихотворение оказалось подготовленным без ведома авторов в американском сборнике и тоже под фамилией Мандельштама. В 30-е оба поэта погибли, их стихи надолго оказались под запретом. Так авторство Сергея Клычкова забыли, пока группа «Черный кофе» не создала на основе его стихов песню, мгновенно ставшую хитом. Слушаем «Пылает за окном звезда» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио «Гордость», здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Мытищах можно увидеть самую большую в мире коллекцию подстаканников? Она создана местным жителем Сергеем Кругловым и вошла в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. В коллекции музея официально находится более 2500 предметов. Среди них подстаканники разных советских производителей. Широко распространенные и редкие, простые и подарочные. Началась коллекция с подстаканника со старым названием выставки, которая сейчас зовется ВДНХ, и изображением редкого электротрактора, который выпускали в 50-е годы. В музее также собирают любые забавные и необычные истории, связанные с подстаканниками.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой

Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Майя Плисецкая – одна из величайших балерин в истории. Коронную роль умирающего лебедя она исполнила более 800 раз. С детства девочка хотела стать артисткой. Вышло не сразу. Отец Михаил Плисецкий был дипломатом, работал на Шпицбергене. Семья ездила к нему. Учебу в хореографическом училище приходилось прерывать. Затем была Великая Отечественная, и будущую балерину эвакуировали в Свердловск, где учиться танцам было негде. Но Плисецкая добилась своего и сумела вернуться к балету. К успеху шла трудно. После окончания училища долго танцевала в кордебалете. Путь к вершине начался с Шопенианы. Майя Михайловна легко освоила сложную мазурку и придумала собственный трюк. На каждом прыжке зависала в воздухе. Затем была Китри из «Дон Кихота», которую коллеги назвали «пожаром на сцене». В 58-м Плисецкая впервые примерила роль балетмейстера. Ее «Лебединое озеро» страшно нравилось Никите Хрущеву. Вместе с мужем Родионом Щедриным ставила «Анну Каренину» и «Чайку» по нашей классике. Любопытно, что, несмотря на успех постановок, артистка считала, что режиссура, как и педагогика, не вполне ее. Обаяние Плисецкой вдохновляло многих. Родион Щедрин посвящал ей музыку. Пьер Карден шил ей балетные костюмы бесплатно. Интересный факт. Майя Плисецкая

0: Лисецкая заливала в пятки пуанта в теплую воду, чтобы не скользили. А еще именно она автор фразы про «меньше есть», как главный диетический принцип человека, желающего до конца жизни сохранить хорошую форму.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Мытищах можно видеть необычный памятник русского модерна, авторства Льва Кекушева? Это водонапорная башня, одна из старейших в Подмосковье. Когда-то она была частью причудливого архитектурного ансамбля из красного кирпича с белой лепниной. Был это не особняк, а вагоностроительный завод, самый первый, давший начало самому знаменитому в Мытищах производству. К сожалению, для нового строительства обветшавшие стены снесли, а башня у железнодорожной станции осталась. Красная, кирпичная, с зубцами, белыми украшениями. Внутри даже сохранились старинные резервуары для воды. Сейчас башню планируют реконструировать.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Давайте признаем, слово «патриотизм» у многих до сих пор ассоциируется с огромными баннерами, торжественными линейками и очень серьезными лицами на трибунах. Но, если честно, настоящий патриотизм – штука куда более тихая и даже, я бы сказал, интимная. Это не то, что ты выкрикиваешь в мегафон, а то, что заставляет твое сердце ёкнуть, когда ты после долгой поездки видишь знакомый указатель с названием своего города или чувствуешь запах родного двора после дождя. Это чувство, которое умудряется объединять людей самых разных взглядов, профессий и возрастов, делая нас по-настоящему крепким монолитом. Все ведь начинается вовсе не с лозунгов, а с каких-то совершенно бытовых мелочей, которые прошиты у нас в подсознании. С маминой колыбельной, с той самой скрипучей качели на детской площадке, с первой прочитанной книжки и вкуса бабушкиных пирожков. Это любовь к своей малой родине, которая потом, как круги на воде, расходится на всю нашу огромную страну. Патриотизм базируется на очень личных, почти сакральных вещах. На гордости за историю своей семьи, на памяти о дедах и на том особенном чувстве, когда ты понимаешь, ты здесь свой, ты дома. Но давайте без розовых очков. Патриотизм – это не только умиление березками и ностальгия. Это прежде всего осознанная ответственность. Знаете, есть такая категория людей, которые любят рассуждать о любви к родине, сидя на диване, но при этом ворчат на каждый неубранный сугроб. Так вот, настоящий патриот – это тот, кто не просто хвалит все подряд, а тот, кто искренне хочет сделать свой дом лучше и ищет для этого способы. Если ты честно делаешь свою работу, если ты не прошел мимо чужой беды, если ты вкладываешь свои силы в развитие своего города, поздравляю, ты патриот в самом крутом смысле этого слова. Это активная жизненная позиция, а не просто красивая картинка в соцсетях. Кстати, очень здорово наблюдать, как меняется отношение к этой теме сейчас, в 2026 году. Нам долго пытались внушить, что быть человеком мира без привязки к корням – это верх крутости, а любить свое – это как-то несовременно. Но посмотрите на сегодняшнюю молодежь. Число ребят, которые искренне считают себя патриотами, за последние 10 лет выросло на целых 16%. И это не для галочки. Это живое желание запускать стартапы в своих регионах, изучать свою историю и путешествовать по России, открывая ее заново. Это поколение хочет созидать здесь, у себя дома. И это чертовски вдохновляет. Любить свое не значит закрываться от мира забором или смотреть на других свысока. Напротив, только тот человек, который глубоко ценит свои корни и свою уникальность, может по-настоящему уважать чужую культуру. Мы просто понимаем, кто мы такие и какая невероятная мощь стоит за нашими плечами. Патриотизм – это осознание того, что твоя личная судьба и судьба твоей страны – это одна общая, неразрывная история. И когда ты это чувствуешь, у тебя появляется такая внутренняя опора, которую не расшатают никакие переменчивые ветра. В конце концов, Родина – это не просто территория на географической карте. Это мы сами, наши дела и наша вера в общее будущее.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 0,1%. Это советское качество. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что в Мытищах на пути в Москву можно увидеть удивительную старинную церковь с конца 17-го столетия, сохранившую свой внешний облик. Это храм Благовещения в селе Тайнинском. Само село издавна принадлежало русским царям. При Алексее Михайловиче, отце Петра Великого, на месте обветшавшей церкви воздвигли новую, каменную. Белокаменный храм построен в традиции русского узорочья. Три ряда кокошников. Огромное крыльцо с двумя симметричными лестницами. Единственное в своем роде. Многие приемы строители храма заимствовали из деревянного зодчества. В начале 20 века церковью в Тайнинском вдохновлялись создатели неорусского стиля в архитектуре.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
4: Я прошу вас, Маргарита, начать с уже легендарной вашей песни и прошу ее еще раз представить для всех слушателей радио «Гордость».
5: Ну, эта песня называется «Небесная рать». Эта песня посвящается всем нашим героям, которые всегда с нами. Где бы они ни были, они всегда с нами. Ну, все.
4: Небесная рать. Маргарита Одясова. На радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. Монохром.
2: Монохромом раскрашен город. Нет эмоций, ни слез, ни смеха. Две вороны за корку спорят. Пообедать и так, утеха. Поразмять затекшие крылья. С перьев порох стряхнуть небрежно. Немигающий кот чернильный что-то буркнул про неизбежность. В серокаменном сушь пустыни монохром поглотил живое. Вопреки не согнутся спины. Жадны склепы и слепы войны. Ветер глушит повыше ворот. Разве взять нас промозгло русских? Монохромом одетый город, слышишь, дышит. Не будет спуску.
1: Донецкий поэт Виктория Семибратская написала эти строки 20 января 2023 года. В тот день случился один из варварских обстрелов Донецка, вспоминает автор. Казалось, больше не осталось сил в этой затяжной войне. Но нет, Донецк выстоит.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Самобытные голоса вокалисток, уникальный музыкальный материал на основе русского фольклора в современной аранжировке обеспечили фолк-группе «Сказки» неповторимый творческий стиль и теплый прием любой аудитории. Песню «Кумушки» группа выпустила в 2025 году. Композиция является авторским переосмыслением одноименной песни из репертуара фольклорной певицы уроженки Псковщины Ольги Федосеевны Сергеевой. Песня «Кумушки» стала музыкальным символом родины для режиссера Андрея Тарковского. В исполнении Сергеевой она звучит в фильме «Ностальгия». Песня связана с народной традицией кумиться на Троицу, украшать березки лентами и цветами, водить хороводы. Во время обряда кумления девушки плетут венки, обмениваются подарками, а затем пускают веночки по воде. Уплывет венок – хорошая примета, значит, загаданное сбудется. Группа «Сказки», «Кумушки», язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопа могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
2: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда. Но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Чувство справедливости есть в каждом человеке с детства. Мы рано понимаем, что такое честно. Для меня справедливость – это когда труд и талант имеют значение. Когда ценят по делу и поступкам. Там, где есть справедливость, там появляется доверие. Не пытайтесь казаться теми, кем не являетесь. Будьте самим собой. Такими, каким вас создала природа. Такими, какими вас полюбил Бог. Родные.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

1000 поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска, и в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
2: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Косая сажень плеча» – фразеологизм, обозначающий крупного, мощного человека. Кто бы подсказал еще, как правильно произносить – сажень или сажень? Тот редкий случай, когда большинство словарей говорит «а как хотите», ударение вариативно. Но, например, большой орфоэпически называет сажень ошибочным вариантом. А словарь трудностей русского языка соглашаясь с тем, что ударение в принципе ставится на второй слог – сажень. Указывает, что знаменитый фразеологизм – это сложившийся устойчивый оборот, и именно его нужно произносить с ударением на первом слоге. «Косая сажень». На поэзию ориентироваться бесполезно. Господа поэты писали и продолжают писать, кто во что гораст. А вот вам еще одна из трудностей русского языка. «Сажени» и «сажени» в родительном падеже множественного числа. Посклоняем? Именительный – «сажени». Родительный – «сажений». Именительный – «сажени». А в родительном и других косвенных падежах ударным становится окончание. «Саженей», «саженям», «саженями». И это еще не вечер. Те же «сажени» в родительном падеже могут иметь нулевое окончание. «Сажен». Так что можете сделать и такой выбор.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и Социалистического труда, Сталинской, Ленинской и Государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Лада Пузыревская, Горловка.
4: Выводя из себя, не держи меня за руки, брат. Дай ладоням запомнить податливый сумрак белесый. Перебрать поименно сугробы напрасных утрат и смотреть, как метель обнимает березы. Поклониться родным, между делом сходящим с ума, и чужих не забыть, хладнокровно шагающих рядом. Зарекаться нет смысла, пусть будут тюрьма и с ума, лишь бы выстоял дом, изувеченный шалом снарядом. Тише, девочка спит, что есть сил обнимавшая мать, на покрывшейся коркой земле, обернувшейся адом. Здесь, по слухам, война, вот и некому их поднимать. Обескровленных птиц на лету искалеченных градом. Отпусти меня к ним, безмятежно не помнящим зла. Я смогу рассказать им, что пропасть совсем не бездонна, что и с той стороны было видно, как нежно несла мирно спящую дочь на слабеющих крыльях Мадонна. Перемирие, брат, фейерверк завершает концерт. Лишь бы нам не забыть это пение их горловое. Песня тоже тоннель. Свет опять обещали в конце. сколько долгих веков с непокрытой стоять головою.
3: Поэт из Новосибирска Лада Пузыревская посвятила это стихотворение Горловской Мадонне, молодой матери, убитой вместе с маленькой дочкой на руках в 2014 году в одной из первых бомбардировок Донбасса. К бомбежкам и обстрелам тогда еще не успели привыкнуть. Да к ним и невозможно привыкнуть, даже за тысячи километров, говорит Лада Пузыревская. Хочешь ты или нет, а каждый снаряд все равно рикошетит в тебя.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Валуев – известный российский боксер, прославившийся на весь мир. Его называли русским гигантом и зверем с Востока за необычайно высокий рост. Николай начал заниматься боксом в 1993 году и дебютировал на международной арене, одержав победу над Джоном Нортоном. Примечательно, что начинал Валуев как спортсмен-любитель, и только в конце 90-х он перешел в статус профессиональных бойцов. В 2000 году он завоевал всемирную славу, победив Юрия Елистратова в борьбе за чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации, став первым российским боксером в супертяжелом весе с этим титулом. Валуев также стал межконтинентальным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации. Недостаток в скорости он компенсировал оригинальными ударами и тактикой, что помогло ему на ринге. В течение 14 лет Валуев выиграл все соревнования, уступив лишь один раз Руслану Чагаеву в 2007 году. Но уже через год он вернул себе чемпионский титул. Всего за карьеру он провел 53 боя, выиграв 50 из них. Валуев завершил карьеру в 2010 году и занялся общественно-политической деятельностью, открыл школу бокса и благотворительный фонд. Он стал живой легендой бокса и продолжает вносить вклад в развитие спорта в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Музей-квартира Максима Горького в Нижнем Новгороде – это место, где зародился талант великого писателя, где он провел свои юношеские годы и сформировался как личность. Здесь, в доме на Ковалихинской улице, он жил с 1902 по 1904 год, работая над пьесой «На дне» и другими произведениями. Эта квартира – не роскошный апартамент, а скромное жилище, отражающее непростую жизнь писателя в то время. Здесь царит атмосфера скромности и трудолюбия, вдохновлявшая Горького на творчество. В музее можно увидеть воссозданный интерьер начала 20 века, личные вещи писателя, фотографии, книги и рукописи. Все это позволяет представить, как жил и работал молодой Горький. Знаете ли вы, что рядом с музеем установлен памятник Максиму Горькому, ставший одним из символов Нижнего Новгорода? Музей-квартира Максима Горького в Нижнем Новгороде – это уникальная возможность узнать больше о раннем периоде жизни и творчества великого писателя, почувствовать дух эпохи и прикоснуться к истокам его гения.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Историческая память и преемственность поколения, возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная, глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет.

0: будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза говорит: «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: нежно между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Дмитрий Певцов – один из известнейших актеров современной России. Однако вместо талантливого артиста в России могло быть одним учителем больше. Певцов поступал после школы в педагогический, но не прошел. Далее работа на заводе фрезеровщиком. Однажды друг попросил его вместе с ним сходить в ГИТИС на прослушивание. Там Дмитрий за компанию тоже попробовался и прошел. Потом завертелась театральная жизнь. Театр на Таганке, где он дебютировал в пьесе «На дне». И далее начал играть роли первого плана. В 91-м Певцов перешел в Линком, где играл Гамлета, Фигаро, Треплева, Петруччо, Чичикова и графа Рязанова. Молодой артист, один одинаково хорошо играл в боевиках, исторических сериалах и в кино не для всех. В 89-м получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» за роль в фильме Глеба Панфилова «Мать» по роману Горького. Всенародное признание актеру принесли сериалы по мотивам романов Александра Дюма. В начале нулевых Певцов оправдал свою фамилию и начал петь. Сборник «Лунная дорога» быстро стал популярным. Сейчас артист часто гастролирует с группой «Картон». Дмитрий Анатольевич, помимо кино и театра, занимается еще и государственной деятельностью. Он депутат Госдумы и большой патриот России. Интересный факт. Дмитрий Певцов – отличный спортсмен. С детства занимался карате, дзюдо, пятиборьем, конным спортом, являлся попечителем фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага» и увлекался автогонками.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Курске можно увидеть один из самых больших и необычных современных храмовых куполов России? Он венчает храм Воскресения Христова на территории Курского Знаменского монастыря. Диаметр его 17 метров, вес 20 тонн. Купол единственный, что необычно для традиционных русских православных церквей. Еще одна особенность храма – его не штукатурили. Красный фон и белые декоративные элементы – все нанесено прямо на кирпичную кладку. Строили Воскресенскую церковь в конце 19 века и по моде того времени внутри отделали под мрамор. Тогда подобная отделка ценилась дороже, чем настоящий камень. В советское время храм закрывали, но сейчас передали церкви и восстановили его первоначальный необычный облик.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
4: Когда был первый матч команды «Сенат», кстати, было 8 сенаторов в начале, сейчас 20 сенаторов у нас играют в хоккей. Вот. Значит, первый матч, когда у нас был команда «Сенат», я сделала смешанный матч. То есть первый мы отыграли период АЛХ против «Сената», а второй период вышли на лед слэдж-хоккеисты. Тогда еще не было команды «Мужество». Тогда была «Югра», как раз-таки вот ханты-мансийская команда, и сенатор Эдуард Исаков как раз вот покровительствовал, вот он создавал эту, в общем-то, команду. И тогда еще питерская команда «Звезда», глава казначейства Санкт-Петербурга Александр Жуков тоже покровительствует вот этой команды. Они вышли на лед, сыграли второй период, а третий период опять завершили мы. То есть это был первый в истории смешанный матч. И теперь уже такие матчи делаются. Но первыми были мы. И в этом была уникальность матча. На матч были приглашены бойцы, раненые наши. И представляете, вот в конце матча Кирилл Андреев из группы «Иванушка Интернешнл», хоккеист-любитель, тоже играет в моей команде. Вот он так вышел с микрофоном в форме и спел песню «Мужские слезы». Вот. Это такая трогательная песня. И вот под эту песню вот, наши сенаторы, губернаторы стали вывозить раненых бойцов в колясках. Одного вывели вообще трансформера без ног. Вот они, он еле шел, но его вывели на лед. Все стояли и плакали. Представляете, какой вот... Какой смысл этого матча? Сколько там всего было в этом матче? Вот такой вот был первый матч команды «Сенат». И он уникальный был. Уникальный был еще один матч. Мы его назвали «Русская дружба». Первый тайм мы отыграли в хоккей с мячом. А второй период мы отыграли в хоккей с шайбой. То есть я смешала вот эти два вида спорта. Повторю, что последний матч слэдж-хоккей впервые сыграли русский слэдж-хоккей. Тоже никогда такого не было. 2 декабря у нас был тоже уникальный матч, который... Это единственный матч в стране был, который был посвящен 70-летию победы сборной СССР. Да. А так получилось, что в нашей команде играет Андрей Павлович Джибуртович, это генерал СВР, а его отец Павел Николаевич Джибуртович был в этой сборной.
5: Вот так, да?
4: Да. И вот, смотрите, какая получилась преемственность, конечно, да? И вот этот первый чемпион мира, и вот его сын, который стоит на коньках, который как бы добился до больших звезд. Вот. И вот встретились вот эти вот как бы наши две команды. Были приглашены все легенды. Якушев, Мышкин, Касатонов. Ну вот, вот все легенды. И мне даже сказали, что такого количества легенд мы очень давно не видели. Представляете, какой это был праздник. Мы легендам всем подарки подарили. Это для детей был праздник, которые увидели вот этих наших легенд в лицо. Мы очень часто вспоминаем то, что где-то там, за границей, а скольким мы можем гордиться.
5: Да.
4: Сколько у нас людей уникальных. Просто-напросто. И детишки имели возможность с ними пообщаться, получить автографы. У нас в фойе была выставка, все посвященное 70-летию такому событию, потому что это же настолько важно гордиться своими победами. А когда мы гордимся своими победами, тогда мы можем идти вперед.
5: Алина Бородаева у нас в студии. Алина, мы вами гордимся. Очень рады знакомству. Спасибо. Много удивления вы мне лично дали, я уверен, нашим слушателям, потому что любительский хоккей в России не просто развивается, а у руля стоит такая красивая, энергичная, вовлеченная, да, как сейчас принято говорить, вовлеченная женщина. Я уверен, что с хоккеем у нас все будет хорошо, вашими стараниями. Желаем успехов, удачи, и пусть следующий год будет еще более ярким для вас лично и для любительского хоккея России.
4: Спасибо вам большое. Мне было тоже очень приятно пообщаться, очень приятно быть на радиостанции с таким замечательным названием «Гордость».
5: Друзья, всем большое спасибо. А в течение недели самые интересные фрагменты сегодняшнего эфира слушайте на радио «Гордость». До встречи!
6: Вот и этот закончился матч. Все на свете имеет свой срок. Череду неудач и удач подытожим судейский свисток. Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед, растревоженный стуком сердец, не спешит расходиться народ. Но, увы, расставаться пора, отдохнуть от бурлящих страстей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Острых лезвий хоккейных коньков в наших душах оставленный след. Поражений бесславный итог и великая радость побед. Позабудем, кто прав, кто не прав. Мы ведь вместе с командой своей. Завтра ждет нас другая игра. Мы всегда будем вместе, хоккей.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
7: Надежда Кондакова. Баллада о сердце и блуждающей пуле.
8: С посвящением Александру Лещуку, великому военному кардиохирургу, и человеку. Привезли бойца с кровавой битвы с пулей, блуждающей внутри. И деревья встали на молитвы, и замолкли птицы до зари. А когда заря в кроваво-алом госпиталю окна подожгла, пуля дура возле сердца встала, тихо постояла и вошла. И как бы по знаку Демиурга сердце стало тяжелее земли, и его уже на стол хирурга только сами ангелы внесли. Ах, война, война, война, войнушка, к твоему приблизись куражу, я тебе скажу, война на ушко, то, что никому не расскажу. Это и не драма, и не проза, а поэма Господа и рук Русича, точнее Малороса, гения по имени Лещук. Вот стоит он, военврач, ученый, победитель смерти в СВО. 200 пуль из сердца извлеченных все хранятся в сердце у него. В сердце, где с молитвою о сыне старенькая матушка в окно день и ночь глядит на Украине или в Украине, все равно. Сердце у нее висит на льдинке, тает льдинка, но сквозь боль и плач вновь сойдутся в новом поединке снайпер и боец, и военврач. Вот он снова в операционной, и к нему, а не на страшный суд, с пулею в блуждание влюбленной, раненого ангелы несут.
7: Александр Лещук, которому посвящено это стихотворение, доктор наук, профессор, начальник кардиохирургического центра одного из ведущих военно-медицинских учреждений. С начала СВО профессор Лещук провел более 250 операций бойцам, получившим ранения в области сердца. В годы Второй мировой войны такие ранения считались смертельными. Ныне, благодаря таланту и искусству хирурга, раненые были спасены.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
9: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Хорошие новости».
9: Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель Челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии, такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился на дело мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А вы знаете, как правильно? Танцовщица или танцовщица? Многие ставят ударение на третий слог – танцовщица. Но, увы, орфоэпические словари допускают один единственный правильный вариант. С ударением на втором слоге – танцовщица. Справочник «Русское словесное ударение» особо помечает – не танцовщица. Так что придется принять – говорить «танцовщица» – это ошибка. Пусть так, но как же нам читать тогда строчки Мандельштама? «Эй, я! Гнутся послушные весла, как тела молодых танцовщиц». Ответ. Читайте согласно авторскому замыслу и авторскому ударению. И смиритесь, поэты нередко переносят ударение ради лучшего, как они считают, звучания стихотворения. Но обычным людям в обычной речи лучше так не делать. Смиритесь с этим, а чтобы утешиться, прочтите шуточный мнемонический стишок, который поможет запомнить правильное ударение. Вот эти строчки. Он и клоун, и танцовщик, и жонглер, и дрессировщик. И не важно, что герой этих строк – мужчина, танцовщик. Это ровно ничего не меняет. Ударение в слове «танцовщик» точно так же падает на второй слог, как и в слове «танцовщица».
2: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Русские встали» в исполнении певца и композитора Яна Марти. Певец является обладателем нескольких весьма престижных музыкальных премий, среди которых премия премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, «Шансон года 2013» и «Золотой граммофон». Песню в рубрику «Музыкальная почта» на радио «Гордость» прислал представитель компании Music City Александр Белов, который работает в основном с артистами, поющими про Россию, СВО. Песня «Русские встали», которую написал автор Александр Юрпалов, несет мощный посыл единства и патриотизма. В ней артист призывает к сплоченности и уверенности в победе, подчеркивая силу и непоколебимость русского народа. Слушаем песню и заряжаемся духом победы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Если патриотизм – это чувство любви к своему дому, то гражданственность – это готовность этот дом убирать, ремонтировать и думать о его будущем. Это следующая ступень зрелости – от чувства к осознанному действию. В отличие от четких прав или географической родины, это действительно понятие действия. Это практическое продолжение патриотизма в повседневности. Можно быть патриотом в душе, но гражданственность всегда видна по поступкам. Это внутренняя позиция взрослого, зрелого человека, который понимает, благополучие общего дома зависит не от кого-то, а в том числе и от меня. Это когда исполнение своего долга не для галочки перед государством, а по велению души и совести. Потому что твоя совесть – это и есть самый строгий гражданин. Ярчайшая школа такой гражданской позиции – волонтерство. Это чистейшая форма гражданственности. Ты добровольно, без приказа и часто без оплаты тратишь свое время и силы на то, чтобы помочь незнакомому человеку, сохранить память, очистить пар, поддержать слабого. Ты делаешь это, потому что чувствуешь личную ответственность за ту часть мира, которую можешь улучшить. Но гражданственность не только благотворительность, это и честная уплата налогов, потому что это вклад в общие дороги и больницы. Это аккуратный бюллетень на выборах, как взвешенный выбор будущего. Это участие в родительском комитете, помощь соседу, сохранение чистоты в подъезде. Это миллион малых, но сознательных поступков, из которых складывается ткань здорового общества. По сути, гражданственность – это ответ на вопрос «Если не я, то кто?». Это переход от слов «люблю свою страну» к делу, «сделаю что-то для ее людей, для ее будущего прямо сегодня». Это и есть та самая зрелость, которая делает нас не простыми жителями, а соавторами истории и хозяевами своей судьбы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не прощали.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». При чем же тут российский блатной жаргон, спросите вы? А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать шантажировать. Отсюда и весь набор значений. Нарядно одетый человек, при этом простофиль.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
3: На 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной триканал управляете, и в другой триканал.
2: С 30 метров начинается так называемое зависание. Нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 километров в секунду.
3: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Он глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
2: На глазах у всех, значит, в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
3: От Африки до Крыма, на руках, а это что-то там, ну, минут 10, не так уж далеко.
2: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ашаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
4: «Течет река Волга, конца и края нет».
3: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
5: «А мне 17 лет».
3: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», Ума Турман, «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущие поколения, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1.5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют 2 клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Знаменский собор в Кемерове – одна из первых современных церквей на территории нашей страны. Первый камень в его основании заложили еще в конце 89 года, а строительство началось в 90-м. Несколько лет звонницей храму служила опора ЛЭП. На ней верующие разместили сделанные на Урале колокола до строительства настоящей колокольни. Времена были непростые, и местный завод выделил на строительство церкви большое количество цемента по себестоимости. Деньги обесценились, и излишки обменивали на арматуру, железобетон и прочие стройматериалы. Так, к концу 90-х появился один из символов современного Кемерово – массивная красная

0: Кирпичная церковь в русском стиле, соединяющая традиции и технологии. Росписи в храме сделаны томскими мастерами так, что копоть от свечек можно просто смыть.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Как известно, труд создал человека. И в этом на самом деле есть правда, потому что без реализации человек — это, ну, как бы нет человека. И я вообще трудоголик, и если у меня посетило вдохновение, если меня прет, я работаю как маньяк, днями, неделями, пока не добьюсь того воплощения своего замысла. И для меня это очень важно. Вот главная награда – это когда вдруг ты понял, что у тебя получилось что-то настоящее, что-то новое. Да, ты можешь, конечно, сделать и подделку, и что-то такое среднее, да. Художник, на самом деле, всегда осознает внутри, художника всегда сидит самый настоящий критик. Но если ты чувствуешь, что божественная рука коснулась, да, вот того, что ты создал, вот это самая главная награда для человека. Мне кажется, это может проявляться и в жизни не только творческих людей. Там воспитание детей, ведь это тоже созидательный труд. Или там какие-то прорывы в науке. Даже жизнь простого человека, она созидательна. Мы строим дом, готовим еду, воспитываем детей. Все время ты хочешь сделать это лучше, потому что мы живем не только для себя, мы социальное создание. И через труд мы проявляем себя. Поэтому для меня труд, с одной стороны, это как бы и усилия, да, иногда лень, но награда, вот это, да, вот это ощущение удовлетворения, когда тебя греет то, что ты сделал что-то стоящее, что-то крутое, это бесценное чувство.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ноги потом, сначала неси душу, часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в Ла-Скала и опера Гарнье. Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Пик Северцева, ледник Северцева и лютик Северцева – все это грани таланта великого русского ученого. Уроженец Воронежской губернии Николай Северцев закончил Московский университет, где и произошла судьбоносная встреча с натуралистом Георгием Карелиным. Он заразил молодого студента страстью к путешествиям. 10 лет – и мечта сбылась. Академия наук отрядила Северцева к берегам Сырдарьи изучать климат, географию и обычаи местных жителей. Путешествие было опасным. Исследователи захватили в плен кокаганцы из узбекского племени Минг. Раненый, с малярией и в ужасных условиях содержания, он продолжал наблюдение. Власти помогли освободить ученого, и он привез в Петербург ценные сведения о рельефе, растительности, климате, обычаях, в общем, обо всем. Спустя несколько лет Северцев отправился на Тяньшань. Золото, каменный уголь, свинец – все это он открыл на хребте Каратау, привез коллекции местных животных и птиц. Северцев стал первым из европейцев, достигшим центральной части Памира. Наш герой доказал, что это самостоятельная горная система, а не продолжение Тяньшаня. А еще он дружил с Дарвином, и за заслуги в зоологии Московский университет присвоил ему степень доктора без защиты. Именем ученого названы пик на Памире, ледник, рябчик, тушканчик и разновидность лютиков. Увы, он умер бедным, так как все свои деньги Северцев потратил на науку.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Калининград стал пионером малых скульптурных форм в России. Именно здесь массово появились первые миниатюрные бронзовые фигурки с общей легендой биографии, тесно переплетенной с историей города. Знакомьтесь, хомлины – маленькие сказочные человечки. Живут на Балтийском побережье. Трудолюбивы, мастеровиты, в меру проказливы. От домовых средней полосы их отличает любовь к янтарю. Хомлины собирают янтарь, создают украшения и подпитываются энергией солнечного камня. Придумали их местные жители, супруги Шевченко. А скульптор Андрей Слепков воплотил идею в бронзе. Калининградские хомлины – семья из трех поколений. Дедушку Карла вы можете увидеть на перилах Медового моста. Бабушку Марту у входа в музей янтаря. Папа Лео устроился вблизи здания биржи, мама Варя в бойнице башни Врангеля. Их трое детей разбежались по улицам. Ищите и найдете в самых неожиданных местах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», монах, отец Киприан.
3: Хочется о ваших песнях, о песнях, которые вы исполняете, поговорить. Знаю, что уже есть новая аранжировка одной песни, а еще одну мы будем сейчас слушать в завершении нашего эфира. Вот о вашем творчестве что ждать?
4: Вы знаете, пока я исполнил публично вот на таких серьезных мероприятиях не свои песни. У меня есть свои, но у меня руки не доходят, чтобы сделать на них аранжировки. Вот. А песни я их показывал. Я одну даже спел в Абхазии, куда меня пригласили. Это когда были там выборы, да? И должен был концерт в связи с победой, как говорится, наших друзей. Вот. Но по каким-то обстоятельствам сместился ближе к 8 марта, и концерт перенесли там буквально на 7 марта. Ну, это же женский день. Конечно. И я должен был одну песню петь. Я думаю, что ж тут для женщин-то? И я взял свою старую песню, есть на нее аранжировка. Ну, она уже старенькая, конечно, аранжировка. «Жди меня» называется, посвященная женщинам как раз. А когда я ее написал, уже после Афганистана, но она связана с тем, что я был холостяк в Афганистане. У меня даже не было любимой девушки. Вот. Но я помню, когда я сидел вечером под Кандагаром, ночь, темно, звезды, луна, отблеск луны на скалы. Вот. И мне так хотелось, чтобы меня кто-то ждал, там какая-нибудь любимая девушка. Я даже тогда подумал, вот, мне вспомнился фильм «Офицеры», когда вот наш герой, один из героев этого фильма, когда надо переезжать, он приезжает в Москву, да, и говорит, едем сейчас там на восток, по-моему. Я не поеду в Москве. Потом он встает, и она видит швы от двух пулевых ранений у него. И тут же соглашается ехать. Вот у меня тогда была мысль, думаю, вот мне бы тоже вот потом погладит меня, пожалеет, скажет, бедненький мой, там навоевался. Мысль материализуется, я получил шрамы на спине. Вот эта песня, тогда я исполнил, вы знаете, она на ура была принята женской частью. Но вот остается сделать на нее современную же аранжировку и спеть ее, как говорится, еще раз.
3: Да, и будем ждать эту песню в эфире «Радио Гордость». Безусловно. А еще одна песня «Шум берез». Вы эту песню исполнили с очаровательной Владой Мирави. Потрясающий дуэт получился. Сейчас мы послушаем. Ну вот расскажите, как это было, почему вот такая идея пришла именно эту песню?
4: Ну, для меня, когда она мне прислали эту песню, вы знаете, у меня прям все струнки души просто вот воспоминания, во-первых, нахлынули, знаете, когда меня привезли после ранения в Питер, и вот самолет приземлился, зарулил на стоянку, открывается люк, я сижу на коляске, вот, вижу зеленую травку, в Афганистане ее не было, вот, или мужики, положите меня на землю, матушку, и вот они меня с этой коляски положили на землю, и я лежу на этой зеленой травке, и березы. А вот березы, да, хотят ли русские войны, да, там про березы. Береза – это какая-то вот, опять-таки, русскость, да, она, а для меня это вот воспоминание, когда родная земля, совсем два разных пейзажа. Афганистан, и вот родная земля, и вот эти березки. А я помню еще с детства, березовый сок, мы ходили, собирали. Вот я у дедушки с бабушкой, дедушка лесничим был, представляете? На кордоне жили прямо в лесу. Вот. И вот это вот ощущение, когда ты лег на землю, и вот она родная, да, и вот эти березки, смотришь, родные, они как пораненные, с точечками, с такими, знаете, вот такие ассоциации. Тут был еще интересный момент, а там же скорая подъехала меня забирать, вести в госпиталь. И вот девочка, медсестра молоденькая, бежит ко мне, я лежу на земле, вот со шприцом, укол мне ставить в короткой достаточно юбке. Я лежу, вижу, смотрю на нее, и я такой счастливый, вот березки, травка, такая милая девушка. И она ко мне подбегает, вот, садится на корточки, ставит укол, и наши глаза сталкиваются, ну, не сталкиваются, а соединяются, да, вот. И она выронила шприц. А тут вот мне, она не видела таких, наверное, счастливых глаз, которые у меня тогда были. Вот, побежала тут же за новым шприцом и укольчиком. Поэтому вот песня «Шум берез» – это для меня просто, когда я послушал и потом пел, ну, в душе прям. Вот как в «Родина», так и «Шум берез» – для меня очень родные песни.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Инна Теплова, «Военкору».
2: Читаешь — жутко, не читаешь — страшно. Значки на картах дразнятся ребят и тянет выражаться трехэтажным, пытаясь различить живых ребят за фронтовыми сводками сухими. Стараешься увидеть их живыми, представить, как о доме говорят, улыбки прячут в сигаретном дыме, но пишут: не вернулся их отряд. Такая неподкупная глагольность по горлу бьет, как горький самосад. Читаешь — больно, не читаешь — больно. И время будто пятится назад, но упирается в упрямство военкора. Он еле жив, он выспится не скоро. В его руках имен солдатских ряд. Заснеженное поле монитора их примет позже, но пока они болят.
1: Поэт Инна Теплова написала стихотворение военкору под впечатлением от работы Анны Долгоревой в этом качестве. И даже как посвящение известной донецкой поэтессе и военкору. Первый раз эти стихи прозвучали со сцены на совместном творческом вечере Инны и Анны. Однако именно тогда стало понятно, что стихотворение получилось не о конкретном человеке, а обо всех военных корреспондентах. Тогда Инна поменяла название. Стихотворение Анны Долгоревой получило название «Военкору».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
4: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

Эстенза, пинов ярцы Эстенза, катов ну Эстенза. Я горясь, его Ваня виякай, виякай. Ася киски баськов ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я стершаем калов ты, Иванурясь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды отечественного балета: Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Одилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером, репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А компот? Возмущенно требует герой известной комедии Леонида Гайдая про студента Шурика. И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь, французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
1: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через два года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он два месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Наша эпоха, в которой мы живем, она опровергает приоритет духовного над материальным. Конечно, мы прошли эпоху 90-х, накопления капитала, да, когда было важно материальный индивидуализм, сила. Но сейчас, вот особенно в такие драматические времена, ты начинаешь понимать, что живем-то мы не в материальном мире, а в мире духовного пространства, в пространстве культуры, идей, идеологии, что на самом деле символическое, да, идеи создают мир. Хотя Маркс об этом бы поспорил. У меня всегда в творчестве была заложена эта идея того, что любовь не купишь, любовь дороже золота, того, что отношения между людьми — вот это настоящее. Остальное все приложится. И мне всегда казалось, что это дико несовременная идея, потому что вокруг как бы песни, которые прославляют там консюмеризм, потребление, того, что там нужно кичиться там своим богатством, нам все медиа, соцсети кричат о том, что вот жизнь на показ. А во мне всегда жил такой какой-то романтик, который, ну, в общем, с милой рай и в шалаше. Такой вот и немножко несовременный человек в этом смысле. Поэтому приоритет духовного над материальным, да, вот в моей идеологической вселенной всегда присутствовала эта ценность. И сейчас, когда вот мы столкнулись, да, с такими драматическими событиями, вдруг мы начинаем больше ценить именно духовное. Как там в великом фильме? Не в деньгах сила, а в правде. Ну, это очень русская идея. Деньги приходят и уходят. А любовь, она вечная.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире поэт Александр Шаганов.
2: Александр, ждать ли новые патриотические хиты?
3: Да. Знаете, смотрите, я вот хочу сказать, я пишу о жизни. Для меня вот патриотическая тема – это самая высокая тема, но она все равно о жизни. И вот я бы очень просил людей, которые касаются этой высокой темы, вот не писать их ради конъюнктуры, да, не на потребу дня, а вот по именно по позыву души и так далее. И сейчас вот будет премьера, вот… автор музыки Вячеслав Малежа, да, и вот мы так вот согласовали, что Славы сегодня в студии не будет, но будет звучать его голос, и я вот ему подпою, да, и я очень волнуюсь, потому что прекрасный, значит, наш артист, великолепный композитор, вот, чтобы не испортить, так сказать, его. Ну, мне очень важно, чтобы эта песня прозвучала именно здесь. Вот вы, можно сказать, спасибо за доверие, вы первооткрыватели этой песни, да. Опять же, чувственные стихи, да, песня с названием «Ушанка на бекрень». Вот если вспомнить, она посвящена событиям 41-го, Великой Отечественной войны. И помните эти фотографии по той моде, как вот молодые ребята, «Ушанка на бекрень», что-то еще такое. Вот. Но и сегодняшний день, вот сегодняшний день, она тоже очень, ой, как созвучно. Песня «Ушанка на бекрень». Авторы Малежик, Шаганов.
2: Премьера на радио «Гордость».
3: Да.

0: Они ушли на фронт.
1: Они ушли на фронт.
0: Ушли недолюбили.
1: Ушли недолюбили.
0: В холодные ветра.
1: В холодные ветра.
0: Они легли в рассвет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Перстень, наперсток, перчатки – все эти слова производные от устаревшего слова «перст». Перстом в древности называли палец руки, а перстами, соответственно, пальцы. С течением времени в обыденной речи все более закреплялись слова «палец», «пальцы», а персты сохранялись в богословских и литературных текстах, прежде всего в поэзии. Слово «перст», «персты» могли использовать, чтобы придать поэтическому тексту более возвышенное звучание. Вот, например, Василий Жуковский: «Могущими перстами певец ударил по струнам». Пушкин: «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он». Сегодня перст встречается во фразеологизмах: перст Божий или перст судьбы. Так говорят о каком-либо переломном событии, явлении, стечении обстоятельств, ставшем переломным моментом в жизни. Перст указующий – это уже ироничный комментарий по поводу распоряжения начальства. А вот почему о человеке совершенно одиноком, не имеющем ни семьи, ни близких, говорят «один как перст»? Ведь пальцев много. Оказывается, имелся в виду большой палец руки, расположенный особняком, отдельно от остальных. Наденьте варежку, четырем пальцам тепло и уютно вместе, а первый большой остается обособленным. Один, совсем один.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма, украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построены рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.
2: Дело было ночью по трубе, по водосточной, папа к маме в общежитие полез. И долез, он знает точно, ибо я без проволочек, на свет Божий вылез срок и без чудес. Папу мам так любила, о себе совсем забыла.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Перед Сретеньем. Мы настолько смирились с зимой, что не думаем о весне теперь. Что мы видели в жизни земной? Снег да оттепель, снег да оттепель. Где-то мнет снег пространство бока, равнодушное снежное кружево. И строкой обернулась река, никому-то здесь больше не нужная. Мы настолько смирились с войной, что забыли про сводки с полей теперь. Что мы слышим за ширмой дверной? Перед Сретеньем, перед Сретеньем. Ведь строкой потянулись войска в бесконечные степи южные, где земля давно к небу близка, меж церквушками, меж церквушками.
2: Поэт Анатолий Сорокин называет себя крымским петербуржцем из Москвы. Родился в Крыму, учился в Петербурге. Сейчас работает в одной из московских школ. Печатается в патриотических и православных интернет-журналах.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых «Белку» и «Стрелку»? В 1957 году Сергей Королёв велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы.